0: 真的融入美国工业体系。对于如火如荼的军火出口，韩国国内有部分声音感到不安。韩民族日报指出，这种军火出口趋势使韩国被动卷入国际冲突核心地带的可能性随之增加。
1: 据俄罗斯媒体报道，俄军近日使用弹炮合一防空系统击落了飞向莫斯科的火烈鸟巡航导弹，这是乌克兰军队首次试图使用火烈鸟袭击莫斯科。
0: 俄国防部27号在社交平台上发帖称，当地时间9月19号晚至20号凌晨，俄罗斯一套铠甲 S 弹炮合一防空系统击落了3枚飞往莫斯科方向的火烈鸟导弹。这是乌军首次试图使用火烈鸟巡航导弹袭击莫斯科，同时还出动了超过1600架无人机。
2: Ночь на воскресенье этот расчет зенитного ракетного комплекса «Панцирец» сначала сбил 5 беспилотников, а затем 3 ракеты «Фламинго». Впервые нацисты выпустили по столице 9 высокоскоростных ракет. И именно в последний день выборов «Фламинго» летели на Москву со скоростью, только представьте, 600 километров в час. У расчета были секунды на принятие решения, и оно было верным как никогда.
0: 俄国防部指出，乌军发射的所有火烈鸟巡航导弹均在接近莫斯科地区民用设施前被摧毁，针对莫斯科的大规模袭击企图未能得逞。
3: Мы увидели большое огненное пятно, факел. Ну и, соответственно, скорость цели была выше 180 метров в секунду. Приняли решение в течение буквально 1 секунды. Обстреляли, доложили.
4: С первого выстрела поразили?
3: Так точно. Все 3 крылатые ракеты одним выстрелом. Летели все севернее, на север, к городу Москве. Но риски какие может быть? Боевая часть у типа ракет таких, как «Фламинго», под тонну. То есть, ну, вы сами понимаете, когда тонна прилетает либо в объект, либо в жилой дом, еще куда-то, когда тонна взрывчатки взрывается, все печально и грустно происходит. Но мы не дали, отработали, сработали четко.
0: 乌总统泽连斯基2025年8月曾表示，乌克兰已成功试射火烈鸟远程导弹，该导弹射程可达3000公里，是目前乌克兰拥有的最成功的导弹。火烈鸟导弹主要由乌克兰国防初创公司燃点设计和制造，射程接近3000公里，能携带重约1000公斤的弹头，其外形很像二战期间德国使用的 V1 导弹，设计较为粗糙，在隐身性能、抗干扰能力等方面无法与战斧等高端弹药相提并论。
5: Он рассчитывает, что в ночное время он может прорвать наши эшелоны обороны. Но это ошибочное мнение. Они хлам, но опасные. Но в то же время они сделаны по старым технологиям. Это не особо мешает нам уничтожать их.
0: 最近一段时间，俄乌双方互相袭击对方纵深内基础设施和重要军事目标的行动愈演愈烈。为提升远程打击能力，乌方一方面增加远程自杀式无人机的产量并提升性能，另一方面随着自研的火烈鸟远程巡航导弹和弹道导弹的交付使用，乌军打击手段增多，多路径协同打击的行动也开始出现。乌克兰燃点公司首席执行官称，该公司正在测试一种新型弹道导弹，预计今年年内投入使用。
6: And the main idea behind this were to make a ballistic missile that is able for reaching Moscow.
0: 据美国哥伦比亚广播公司报道，2026年，乌克兰对俄罗斯的纵深打击增加了10倍以上，打击目标远至西伯利亚，摧毁了俄罗斯超过1/3的炼油能力，并损坏了俄罗斯最大在线零售商也没拥有的至少20个仓库。俄军则继续使用陆基高精度武器和无人机对服务于乌军的后勤中心、港口设施、交通基础设施和海船实施打击。据俄罗斯国防部消息，俄军29号凌晨在基辅市击中2个服务于乌军的数据处理中心。俄媒指出，乌克兰的数据中心已成为俄军的主要打击目标，这实际上给乌军带来了全面数字瘫痪的威胁。
1: 据路透社29号报道，美国和伊朗官员28号分别与调解方进行了会谈。此前，特朗普表示，他已拒绝伊朗提出的7天内重开霍尔木斯海峡的提议。美伊还能谈得拢吗？
0: 当地时间28号，美国总统特朗普透露，美国和伊朗的谈判代表已通过调解方交换了信息。
7: Has your team spoken to Iran today? делаем.